0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: 2026 год беларускай жанчыны. Маршруты, знаёмствы, краявіды і проста цікавыя месцы. Геалакацыя на радыё Сталіца.
1: 5 сыноў, якіх забрала вялікаайчынная вайна, і маці Анастасія Фамінічна Купрыянова, якая працягвала жыць. А паехалі ў дзень маці ў Шодзіна, у адзін у краіне музей маці, прысвечаны рэальнаму чалавеку і сям'і. З вамі Алена Тавытава. Прывітанне. Сям'я Купрыянавых і сама Анастасія Фамінічна сталі правобразам манумента савецкай маці-патрыёткі, што з'явіўся ў Шодзіне ў 1975. Праз 5 гадоў у доме па адрасе Маскоўская 15, дзе жыла Анастасія Купрыянава, стварылі музей. Зараз тут жыве гісторыя, расказвае наш гід, навуковы супрацоўнік Жодзінскага краязнаўчага музея Сергей Візнер.
2: Дело в том, что в этом доме Анастасия Фомишна Куприянова жила некоторое время, причем этот дом, что необходимо отметить, был построен солдатами Слуцкой воинской части, где Петр Куприянов служил. Когда началась операция «Багратион», освобожден был Жодзина 2 июля, Петр Куприянов участвовал в параде партизан, и вот его призвали как раз в Слуцкую воинскую часть. Там в Слуцкой воинской части стоит бюст Куприянова, там даже находится личная койка Петра Куприянова, которая тоже что-то вроде мемориального музея. И вот солдаты построили для Анастасии Фомишны вот это вот дом. Она в нем жила до самой своей смерти в 1979 году.
1: С 1980-го тут музей, у яким атмосфера звычайного сялянского життя.
2: Поэтому здесь есть, конечно же, и сени, есть предбанник, как заходить, есть и первые комнаты. В первой комнате сделан такой вот небольшой фойе этого дома-музея. Это вот у нас экспозиционная часть всего этого дома и непосредственно мемориальная часть, где демонстрируется сам быт. А это была ее главная жилая комната. Как мы видим, печь, она согревает не одну комнату, а целых две комнаты. Вот здесь также такая вот фотография, где Анастасия Фомишна и Петр изображены. Ее личные вещи здесь находятся, за этой вот витриной. Женское пальто, вот платок шейный. И такие вот сугубо хозяйственные вещи тоже и ее. Вот такие вот часы, такая вот вышивка.
1: Тут Анастасия Фомінічна жила и тут же прымала гонаровых гостей из разных краин. Неглядячи на непросты лёс, у яе было актыўнае жыццё. Яна сустракалася с ветеранами войны, пионерами, была знаёмая с маці Юрая Гагарына и Олега Кашавога. Анастасіі Купрыянавай першай у горадзе ў 1972 прысвоілі званне ганаровы грамадзянін Жодзіна. Экспанаты музея таксама распавядаюць пра яе дзяцінства, юнацтва, замужжа, расказваюць пра яе як пра маці, што вырасціла сыноў патрыётамі радзімы. Яна прыкладам свайго жыцця пераканаўча сведчыла, якім павінен быць чалавек на зямлі. Сапраўдная маці з вялікай літары. Пакуль усё, пачуемся і са святам.
0: Радыё Сталіца. Рухаемся разам.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчук. Беларуская армія добра ведае сваю рэспубліку. Ёсць дакладнае разуменне, дзе патэнцыяльны супернік можа перайсці граніцу, і гэтыя кропкі неабходна перакрыць. Аб гэтым прэзідэнт заявіў на нарадзе з прадстаўнікамі сілавога блока, прысвечанай вынікам праверкі боегатоўнасці ўнутраных войскаў.
2: Нашы сапернікі должны знаць, мы сваю Беларусь хорошо знаем. Мы знаем, могут танки пройти где-то по лесисто-болотистой местности или не могут. Если не могут, где они пойдут? Мы знаем, где они будут переходить границу. И вот там мы это все должны перекрыть. Просто и понятно. Не надо никакой тут великой стратегии со стороны Министерства обороны и ведущих наших военнослужащих, не умаляя их достоинства. Поэтому мы четко понимаем, где нам разворачивать вооруженные силы. Это очень важно для тех, кого мы призовем с гражданки, как назад, из запасов, чтобы они знали, где им находиться. Потому что Карпенков свои летучие отряды, которые умеют якобы красиво действовать, он перебросит их в течение нескольких часов куда надо. А вот доукомплектовавшись, проведя боевое слаживание из призывников, они должны знать, в каком окопе они будут находиться. Это я говорю, чтобы Министерство обороны и министр понимали, что я от вас хочу. Это даже не опыт СВО в Украине. Это обычный опыт вооруженных сил. Поэтому мы это отрабатываем и будем, и должны отрабатывать.
1: Национальная сборная по радиоспорте вернулась в Минск с 22-го чемпионата света по хуткостной радиотелеграфии, поведомляя Белта. Белорусские спортсмены завоевали 36 золотых, 12 серебряных и 7 бронзовых медалей, а так само установили 2 сусветные рекорды. Радиотелеграфия – техничный вид спорту, який потребує виключної концентрации и виртуозного володания телеграфным ключом. Спаборництво включають приемы передачу литерных и лижбовых радиограмм, а так само компьютерное практикование. Республиканская доброчинная акция по бесплатным консультованию шматдетных семьев и семьев с детьми-инвалидами, промеркованная до Дня Мати, пройдет сегодня в Беларуси, поведомили в Белорусской нотариальной палате. Специалисты проведут прием у отповедности с графиком работы нотариальных контор. Прийти по консультацию можно у любую установу, незалежно от места жихарства. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси чекается переменная облачность. По заходней полове краины пройдут невеликие дожди. Температура по ветру плюс 9-15. У областных центрах у день чекается. У Гродне плюс 9-11, у Бресте и Витебску 11-13, у Могилеве 12-14, у Гомелі 13-15. У столицы плюс 10-12, без істотних опадков.
3: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
4: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: Реклама на радио «Столица».
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Великое князство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, кропка бай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая. «Столица» ТОП-10. Свежашок.

0: Реклама на радио столицы.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Эзотерикум.
1: Сябры, сегодня трошку незвычайно эзотериком будут отзорочек вось не только некие такие невеличкие информационные кавалочки, а лишь и парады. Парады сегодня так само будут для всех знаков зодиака. Ну, як завсёды починаем за вена, чужий приклад может подказать решение вашей задачи. Кажут зорочки, ну и парады дают. Приглядите, як сегодня справляются с подобной ситуацией иншие. Вось, положенные венчики, приклад – это ваше все на этот день. Тяльцы, цікавая идея может з'явиться зусім практично, зусім практичные размовы. Ну и парада. Запишите думку одразу, навык, коли покуль не ведаете, як ее выкрестовывать. Вот так. Я так само напишу, что треба занатовывать. Бо некий тонный час проходит, и нечто можно забыть, а надеюсь, вот это свои записи и решение, оно приходит. Близняты. Одна фраза суразмовцы здольная запустить целый ланцужок новых думок. Вот так, цікаво. Кто сегодня будет суразмовцы в близнят? Ну и парада от зорочек, не спешайтесь менять тему, коли размова не шакана вас зачапила. Раки, натхнение сегодня может прийти с вспоминути старого досвиду. Не ведаешь, с якого боку это натхнение не проходит. Добро, что оно проходит на вогу, сябры. Бо бывает так, что чекаешь, а его все нема. Я оно, например, ураков. Парада. Подумайте, ти можно применить удалое решение с минулого до теперешней ситуации. Ну и снова такие на досвид намеки у раков. Так, далее мы протягиваем с львами. Чужий энтузиазм окажется заразливым и подштурхнет до своей задумы. Парада отзорчик. Проведите час с человеком, после сносин, с яким вы звычайно хочете нечто робить. Вот так, натхненно будет и у львов сегодня. Дева, корыстная идея з'явится, коли вы перестанете занадто долго разбирать проблему по деталях. Парада. Отойдите от задачи ненадолго и вернитесь, да и ширейшим поглядом. Вот так, Дева. Так, час от часу давайте себе отпочинок и иншим воком поглядите на некую задачу, которая вам

и вертаете свою увагу на детали. Стральцы, день особливо богаты на еды, новые темы и жадание поширить горизонты. Ага. Подороже, я так меркую, стральцовника. Отбудется, порадуйтесь, найдите хотя бы полгодины на то, про что давно хотелось доведаться больше. Ну, вот час на себе треба стральцы так само вылучать. Козероги, новая думка будет корыстной, коли одразу связать ее с конкретной задачей. Дачу и парада. Спытайте себе не только ти цікава гэта, але и где я могу гэта применить. Ого, у Козерога сегодня такие так само цікавый гороскопчик от зорочек прикладный. Водолей, самая незвычайная идея дня может прийти от человека, за яким вы редко сгаджаетесь. Парада, выслухайте чужие пункты гледжання до конца, першим спрачаться. Это складано, але ж ось сегодня минавито той самый день водолей для вас, калі трэба даслухаць до конца. Рыбы, музыка, кніга, фільм ці выпадковы малюнак здольныя нечакана падштурхнуць да ўласнай думкі. Парада, захавайце тое, што сёння эмацыянальна вас зачапіла. Яно яшчэ спатрэбіцца. Таму, паважаныя рыбкі, уважліва слухайце наш эфір эмацыянальных гэтых кружкоў. У добрым сэнсе гэтага слова у нас на хвалі будзе зашмат. У хуткім часе вярнуся, як і абяцаў, са святочным калаўротам. Чакаецца памочніца наша Ванеса, якая раскрутить вось усе гэтыя святы. Ну, а пакуль што Third Eye Blind послухаем с композиции Semi-Charmed Life.

0: Радио «Столица».
1: У столице 9 годин, у студии с выпуском новин Олеся Островская. Доброй раницы. Адзіны рэестр экспедытараў будзе створаны ў Беларусі. Адпаведны ўказ падпісаў кіраўнік дзяржавы. Уладальнікам і аператарам вызначана транспартная інспекцыя. 1 верасня наступнага года знаходжанне ў рэестры стане неабходнай умовай для дзейнасці на рынку транспартна-экспедыцыйных паслуг. Контроль за пешаходами и велосипедистами узмацнили в Гомельской области по 15 кастрычника. Решение связано с ростом колькости дорожно-транспортных здарэнняў. За 9 месяцев этого года у таких авариях загинули 18 человек. Проверку системы оповещения насельництва проведут сегодня у Минской области. Включение электросирены отбудется с 9 до 13 годин. Ратавальники закликают громадян заховывать спокой, никаких деяний не потребуется. Штангістка Евгения Ильина стала чемпионкой Европы сярод юниорок. Наша спортсменка завоевала золотой медаль у ваговой категории до 57 килограммов. Выниковую перемогу у двоеборья белорусцы принесла сумма у 190 килограммов. Зараз 8 градусов. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси чекается переменная облачность. По заходней полове пройдут невеликие дожди. Температура по ветру плюс 9-15. У областных центрах у день чекается. У Гродни 9-11 тепла, у Бресте и Витебску 11-13, у Могилеве 12-14, у Гомеле плюс 13-15. У столицы 10-12 градусов без істотных опадков.
2: В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый шестой сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».
3: Радио столица. Кропка. Бай.

0: Прием! Тебе чекают веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну, поважаны сябры, вы уже, максимум, поглядели у нас в телеграм-канале «Радио Столица». Анонсик у нас протягивается живые выступления на «Столице». И сегодня у нас в гостях такие акустичный вариант будет. Коллективу «Палова» пришла. И это хлопцы Микита Райкова, вокал, и Яуген Ярошевич, гитары. И все это НРКО проект. Хлопцы, доброй разницы.
2: Доброе утро.
1: Вельми приемно вас чуть. Я правильно сказал? НРКО?
2: Или... У нас группа называется «Энерсио».
1: «Энерсио». Вот так. С первых устных, сябры, с первых устных. Ну, хлопцы довольно молодые, цікавые. Мы с вами состракаемся в першиню, не глядя на то, что на лишьбовых пляцовках у вас есть и довольно шмат сёлета синглов вышло, так? И концерты вы ладите. Вот я таки послухал. Было цікаво с вами познакомиться. Ну, каратинешка. Давайте для тех, кто, максимум, вас не ведает, не чу, кто вы, откуда и...
2: Как вообще так все получилось, да?
1: Так.
2: Ну что ж, мы минская группа «Энерсио», играем уже достаточно давно, у нас проекту около 5 лет. Все началось с того, что я, Никита, просто сочинял музыку для себя и в какой-то момент понял, что нужно как-то что-то позаписывать. Так. И у меня не было изначально цели никакой, просто... У меня не было цели выступать, а потом что-то во мне поменялось, я собрал группу, стал играть в местные концерты, и потом как-то это все как снежный ком стало расти, и вот мы уже здесь.
1: И это приемно. Никита, откажи, коли ласка, коли ты починал музычную карьеру, это была уластная музыка, уластные тексты? Альбо вы почали шлях, как кавер-бенд, например?
2: Нет, это именно своя музыка. Никогда не был кавер-бендом и никогда даже так и не интересовался этим. Всегда хотелось делать что-то свое и доносить до аудитории именно какие-то свои личные эмоции.
1: А вот где сучасные артисты берут натхнение, как этот внутренний свет, эмоции до своего слухача донести?
2: Лично я просто из каких-то... из своего жизненного опыта, из своих переживаний, то, что происходит рядом со мной, это и... У нас текста песен обычно про любовь, про дружбу, про взаимоотношения между людьми, поэтому... И вот я хочу сказать, что музыка для меня это хороший вообще антидепрессант. Я вкладываю все свои настоящие эмоции в это, и мне становится хорошо.
1: Ну, давай, слухай, подтвердить твои слова, хай нам будет приемно. «Энерсио», живое выступление. Первая музычная композиция, которую вы сегодня выконаете, что это будет за песня?
2: Это песня «Long Road».
1: Так.
2: Это наш боевичок, так сказать.
1: Так, «Раница бадера» начинается.
2: Да, обязательно. Это песня, с которой мы начали свое активное продвижение в соцсетях. И, на удивление, эта песня неплохо так стрельнула. Мы получили большое количество аудитории в соцсети, в телеграм-канал, в инстаграм. И эта песня многим нравится, и до сих пор ее хорошо слушают, поэтому мы готовы ее сейчас вам представить в прямом эфире.
1: Давайте с удовольствием послушаем «Энерсио», «Long Road».

0: Ну, ось так, Енерсіо, сябры, у нас тут, можна сказати, запрем'єрили таку версію акустичну свого бояка. Хлопці, я ще раз надайте, як називається ця музична композиція?
1: Long Roll.
0: Long Roll. Так, ну, я сподіваюся, що ваш музичний шлях, він буде доволі протяглий, разностайний, так? Ну, і ви кажете, що вже 5 років існує проект Енерсіо. До речі, я нават, ну, гэта моя памылка, не ведаю, як правильна называецца ваш калектыў, ну, так атрымалася, таму патлумачце. Что такое Енерсіо?
2: Да.
0: Усім так цікаво.
2: Часто спрашивают, да.
0: Гэта пытанне номер один.
2: Ну, смотрите, получается так, что, как я сказал ранее до этого, я начинал просто делать музыку сольно так. И никогда не думал, что буду собирать какую-то группу. Поэтому свое творчество я так и назвал сам своим именем, Никита Райков. И просто издавал музыку изначально ВКонтакте, не загружая ни на какие платформы. Потом, когда это все стало приобретать какой-то смысл, я решил себе найти ребят, которые со мной эту музыку играли бы вживую. И я решил сделать так, чтобы, как говорится, они не обижались. Добавил приставку The Conspirators, конспираторы. И получилось такое длинное название. Ник Райков и конспираторы. Ник Райков и The Conspirators. И я часто потом сталкивался с таким мнением, что это слишком длинное название, тяжело запомнить и все такое. Поэтому... решили просто сократить.
0: Шорт сможет скончиться худшее, чем вашу назву.
2: Да, да, да, да. Поэтому решили сократить просто по первым буквам вот этого всего длинного названия Енерсіо. Ну и как бы, когда видят 4 буквы, как-то запоминается. Может быть, тяжковато иногда произносить, но, по крайней мере, я всегда готов растлумачить это.
0: Это, думаю, вельми приемно. До речи, Яуген, ты... З перших хвилин, як можна так адзначыць, проекта Енерсіо, ось як калі Нікіта вирішив скласти гурт, альбо ти долучився крышку пазніше?
3: Я попозже присоединился, изначально на бас-гитару, а уже позже перейшов на гитару.
0: А ось так атрымалася спачатку бас-гітара. Магчыма, табе надаелі ўсе гэтыя жарты пра бас-гітарыстаў, так, і ты вырашыў.
3: Ну, Нікіта изначально меня знал как гітарыста, просто у меня была і бас-гітара, а ему как раз понадобился басіст. Вот, і так я к нему попал именно в этот коллектив.
0: Зразумела, так.
3: Ранее, в 19-м году мы познакомились, играли в другом коллективе, но выступить так не успели. Я ушел в армию, потом вернулся и снова начали творческую деятельность.
0: Дальше, а кто у вас отказывает, есть такое, за какие моменты в гурте, так, кто складает тексты, кто музыку, кто аранжировку, альбо... Это один человек робит, он приходит на репетицию и скажет: так, хлопцы, ось ноты, ось аккорды, играем так.
2: Изначально было так, что я записал первые два альбома фактически сам при помощи некоторых еще музыкантов, где я не мог сыграть. Вот, это первые два альбома Picture Life, который вышел в 22-м году, и The Lonely Hour в 23-м. И после, когда у меня уже сколотился постоянный состав, а это произошло в 2023 году, которым нынешним составом сейчас и играем, то сейчас мы уже делаем альбом вместе, но основными композиторами сейчас мы являемся мы с Женей. Я как писал музыку, так и пишу. У меня есть теперь Женя, который помогает мне делать песни красивее.
0: Это же початковый текст альбом музыка.
2: Музыка.
0: Спочатку...
2: Так всегда проще.
0: Так, прости, вот так, цікаво. Ну и дальше, вы на английской мове выконываете свои тексты, свои думки. Чему именно это так склалося?
2: Есть несколько причин. Первая причина, я просто большой фанат английского языка, мне всегда хотелось его где-то применять, и я понял, что очень хорошо это можно делать в творчестве.
0: Так.
2: А во-вторых, если честно, мне просто свои какие-то эмоции проще выражать на английском языке. Хотел бы, чтобы меня не понимали сразу вот напрямую.
0: Так.
2: И вот как-то... Не знаю, мне так просто проще.
0: Ну так, зручнее. Чому не? А, до речи, тогда тексты, яны одразу на английском мове пишутся?
2: Да.
0: Без переклада, так?
2: Да.
0: Никита, у тебя есть некая эдукация, так?
2: Закончил курсы английского языка.
0: А.
2: Вот. Очень долгое время ходил, занимался. поэтому как-то вот.
0: Ну, вось, так, добра, гэтыя свае веды і навыкі ты, ну, вырашыў вось такім чынам уяўляць гэтаму свету. Сёлета, ў 2026 годзе, я паглядзеў, у вас даволі шмат сінглаў выйшла. Колькі, нагадайце мне...
2: Ой, если честно, я уже и сам количество забыл. Но я хочу вам сказать так, что мы взяли курс на именно на синглы, потому что сейчас больше музыку слушают в таком формате, и мы очень сильно хотим привлечь к себе внимание. Это лучше, чем выпустить альбом, а потом делать что-то еще новый материал. Mm-hmm. А так мы растягиваем, мы постоянно на каком-то, на слуху. Mm-hmm. И поэтому такой вот у нас сейчас формат.
0: А есть некая агульная тема у этих синглов, какие вы, ну, все лето выпускаете?
2: Ну, в принципе, как я и говорил, это какие-то личные переживания, дружба, любовь и взаимоотношения между людьми. И как раз-таки следующую песню, которую мы для вас сыграем, это песня о любви, которая называется Embers. Песня посвящена теме любви тогда, когда все уже близится к расставанию, но так. Еще пока что не все потеряно. Вот.
0: Ага. А это аутобиографичная композиция?
2: Ну, как я говорил, да, на каких-то личных переживаниях из прошлого. Эта песня называется Embers, угольки. Так. Основная рок-версия уже вышла 25 сентября, поэтому можно послушать уже на всех цифровых площадках.
0: Так.
2: А на следующей неделе, буквально в пятницу, выходит акустическая версия этой песни, как на английском, так и внезапно на русском языке.
0: Чаму так? Чаму так здарылось?
2: Много в комментариях нас просят спеть что-нибудь когда-нибудь на русском языке, и мы подумали, что это хорошая возможность сделать это на русском. Так. И песня очень хорошо под это подходит.
0: Ну, например, не все выучали английскую мову, и не все ходили на курсы, да. А хочется доведать, про что вы так пригоже выконываете. Ну что, давайте, вот зусим свеженький трек, акустичная версия на лишбовых плясовках еще будет, а сегодня в эфире Радио Столицы. Энерсио Эмберс, слухаем.

0: Вядома, вядома. Ну, а хто вас у сэнсі музыкі натхняе, так? Хто паўплываў на вашы музычныя густы, так? І, ну, не ведаю. І хто былі тыя людзі, хто пазнаёміў вас з музыкай, з музычным светам?
1: Ну, вот, наверное, сначала я отвечу на этот вопрос, а на вторую часть ответит Женя. Как я тоже уже сказал ранее, мы в группе все абсолютно разные личности, и у нас у каждого разные музыкальные вкусы, на удивление. Хотя, ну, может быть, это даже и хорошо. Лично на меня повлияли такие большие крупные группы, как Linkin Park, так. System of a Down, Jack White, Led Zeppelin. Сейчас вот в последнее время слушаю такую молодую группу Greta Van Fleet, которая очень похожа на Led Zeppelin. Угу. Вот, поэтому у меня вот такой музыкальный вкус. Вот у Жени он немножечко другой. Женя, поделись своим мнением.
2: Немножечко потяжелее. Мне нравится что-то больше в сторону металла. Пантера, Зак Вайлд, Оззи Осборн, Black Sabbath. Вот такие группы более классические и ближе к металлу.
0: А як гэта спалучаецца ў вашай творчасці? Так, таму што, ну, не ведаю, там, Волк, той самы, так, і, ну, Led Zeppelin, як бы гэта, ну, можна спалучыць, а ў вашым выпадку гэта некім чынам адбіваецца на творчасці?
2: Да, ну, мы не спорим, стараемся сделать что-то такое... Чтоб понравилось и самим, и людям, условно.
0: А ось колькі часу займае у вас гэты творчы працэс напісання музыкі, слоў, наогул стварэння музычнай кампазіцыі?
1: Ну, как, когда? Ну, если мы вот возьмем, наверное, вот полный цикл записи альбома, который мы уже записали, и просто по синглам его выпускаем, у нас ушло в среднем на сочинение и запись, сведение и все, вот весь этот процесс около 2.5 лет. Это 10 песен.
0: 2.5 года? Ну, это довольно шмат. Так, а все ж таки, это тому, что вам треба было натхнение, недохоп досвіду, так? Ти вы вот так ставитесь до своей справы, что это повинно быть идеально?
1: Ну, идеального никогда ничего нету, но мы хотели точно сделать это качественно, на уровне, и чтобы люди, когда послушали нашу группу на музыкальных площадках, сказали, ну, ребята, неплохо так играют.
0: Ну, слухайце, давайте паслухаем яшчэ одну музычную кампазіцыю, якую вы падрыхтавалі нам сёння. Што гэта будзе?
1: Вот вы знаете, я сегодня ехал как раз таки в такси, был в пробке, и такой вот думаю, вот мы вам три песни сегодня подготовили, сейчас сыграем третью. И эта песня, которую мы для вас сыграем, она называется Parents, родители.
0: Так.
1: И это о любви к родителям, о том, насколько они важны в наших жизнях. Вот. И я же вспомнил, сегодня же 14 октября, День матери.
0: Так.
1: Как раз таки к сегодняшнему дню песня Parents.
0: Давайте, давайте такое присвящение. Parents, NRCO на хвале радио столица.

0: Ну так, не глядзячы на словы гэтай музычнай кампазіцыі, яна такая даволі ўсё ж такі натхняльная, і музыка гэтаму пасуе так на ўсе 100%. Ну і сябры, вось калі з назвай яшчэ могуць быць варыянцікі, калі вы не ведаеце, што гэта Энерсіо, так, то пачуўшы гэту каманду, адразу вось, ну, у мяне склалася такое ўяўленне, што вас можна пазнаць, ну, як там кажуць, па першым тром акордам. У вас гэта атрымалася. Ну і, дарэчы, вось хочацца у вас спытаць, напрыклад, аўдыторыя там з ТікТоку, так, гэта адна аўдыторыя, але ж я ўпэўнены вас слухаць, ну, там бабулі. Так, чаму не? Такая музыка, гэта не металічны метал, вось прыемная. І а як вось ім патлумачыць, так, пра вашу музыку і навогу, чым вы займаецеся, каб яны яшчэ больш глыбей успрымалі вашу творчасць?
1: Ну, то вот хороший вопрос на самом деле. Я думаю, что для них вот порог фото для более взрослой аудитории как раз-таки вот такие песни, как вот мы сегодня для вас и сыграли, особенно вот Parents, Embers, что-то такое у нас, я считаю, в нашей музыке есть, что может откликаться как раз-таки у более взрослого поколения, и если уже посвящать в творчество такое поколение, то вот через вот такие вот песни. Хотя у нас, говорю, абсолютно есть разные песни, у нас есть и метал, но есть, сегодня, есть. Но не сегодня.
0: Ну, это не в акустичном варианте. Ну и, дарэчы, хлопцы, у нас не так шмат часу застаецца на сёння. И ваши планы на будущее, где вас еще можно побачить, Максима, что вы выпустите, так вы уже зробили невеличкий анонсик, ну, может, еще некие такие творчие моменты, на какие треба звернуть увагу?
1: В данный момент мы продолжим выпускать синглы с частотой раз в месяц, в два. Вот. Так. На следующий год мы планируем повыступать на каких-нибудь больших фестивалях. У нас уже есть фестивальный опыт. Как раз-таки мы играли уже на фестивалях Литбир и Вива Браслов в 2023-2024 году. Маленький такой еще анонс. У нас в декабре выйдет клип на песню «Your Betrayal», «Твое предательство». Как раз-таки тоже посвященную любовной тематике. И я хочу отметить это тем, что тоже это для нас такой большой классный шаг, потому что этим летом...
0: Это ваш первый клип будет?
1: Нет, это уже... Я уже сбился со счета какой-то клип, так. Но это будет, я бы сказал, первый клип, который нам помогли сделать кто-то со стороны. А кто? Вот я вот как раз хотел вам рассказать.
0: Это ласка.
1: Этим летом мы поучаствовали в конкурсе фестиваля «Вива Браслов», и компания «Виза» как раз-таки помогала организовывать этот конкурс. Мы его выиграли, и на главной сцене фестиваля мы получили как раз главный приз — съемку клипа «Под ключ». И мы этот клип уже сняли, и вот в декабре он уже у нас тоже выйдет. И это будет что-то такое для нас, это грандиозное, сравнимое, наверное, с выступлением на большом фестивале.
0: Ну, спадзяюся, што мы з вамі яшчэ не аднойчы і ў нас у эфірнай студыі радыё сталіцы сустрэнемся і на фестывальных пляцоўках. Ну, а пакуль што вам сёння вялікі дзякуй за тое, што вы завіталі да нас у раніцу. Я ведаю, што музыкантам гэта вельмі складана, там кажуць.
1: Очень ще... необычно.
0: Так, голас не прачнуўся і так далей, і так далей. Але ж всё было добра, даволі цікава. Ну і мне, я ўпэўнены, нашым слухачам вельмі спадабалася гэтыя варыянты вашай кампазіцыі, але ж, сябры, можна і на лічбавых пляцоўках Энерсіо знайсці і таксама яшчэ больш глыбока пашырыцца ў ваш творчасць. Ну, сябры, на гэтым сёння развітаюся, усім вялікі дзякуй, заўтра раніцы пачуемся, ну а пакуль.

0: Радио «Столица».
1: У столице 10 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. Доброй раницы. Пятый международный форум IT-Академграда «Штучный интеллект у Беларуси» протягивается у Минску. Эксперты из пяти краин обмерковывают перспективы развития лічбавых технологий. А на выставе у Национальной академии наук наведвальники могут убачить укоренение айчынных распрацовок в реальный сектор экономики. Подробленные голосовые поведомления от имя керавництва боевой подрыхтовки пошали отрымливать военнослужащие. Под выглядом документов об перападрыхтовце аферисты досылают шкодностные файлы. Меды киберзлочинцев отрымать доступ до особистых данных корыстальников и их прилад. Акцию по бесплатным консультованиям до Дня Мати проводят адвокаты Беларуси. Территориальные коллеги организуют встречу у первой половины дня. Юристы откажутся на питания, которые не дотычатся предпринимательской деятельности и не потребуют вывучения документов. Белорусскую синхронистку Василину Хандошку номиновали на звание «Спортсменки года». Международная федерация водных видов спорта включила ее в список претенденток после поспехового сезона, у яким девчина завоевала золото и серебро чемпионату Европы. Так само белоруска неодноразово становилась призером этапа Кубка света. Минску зараз 9 градусов. По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси переменная облачность. По заходней полове пройдут невеликие дожди. Температура по ветру плюс 9-15. В областных центрах у день чакается у Гродни 9-11, у Бресте и Витебску 11-13 градусов, у Могилеве 12-14, у Гомеля плюс 13-15. У столицы 10-12 тепла без істотных опадков.
2: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2». Это моя семья.
3: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: Реклама на радио столицы. Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярно проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Золотая коллекция на радио столица.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица. Кропка.

0: Радио «Столица».
1: У столицы 11 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. Доброй раницы. Больше за 400 поведомлений об звонках телефонных аферистов поступило в милицию за минулые сутки. Пропыненные операции по 67 рахунках и заблокированы 8 фишинговых интернет-ресурсов. Так само оперативники затримали 3 курьеров. У Беларуси стартовала новая чартерная программа полетов на вьетнамский остров Фукуок. Рейсы в этом керунку будут выконываться 2 раза на тыдень, по середах и субботах. Час у полете складе каля 9,5 годин. Акцию «Повиншуем маму пошты» проводит сегодня Белпошта. Супрацовники ведомства бесплатно доставляют по всей Беларуси поштовые картки, набытые у местах проведения мероприемства. Скористаться послугой можно у больше як 80 отделениях сувязи. Черговый матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги проведет сегодня Минская «Динамо». На льоде Минск-арены белорусы примут магнитогорский «Металлург». Поединок начнется у 19 годин 10 хвилин. Трансляция на «Беларусь 5». Зараз 11 градусов. По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси переменная облачность. По заходней полове пройдут невеликие дожди. Температура по ветру плюс 9-15. В областных центрах ожидается у Гродни 9-11 тепла, у Бресте и Витебску 11-13, у Могилеве 12-14, у Гумеле плюс 13-15, у столицы 10-12 тепла, без істотных опадков.
2: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимые.
1: If you've never been sad,

0: Радио «Столица».
1: У столице 13 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. День добрый. Амаль на 30% выросли рублевые уклады беларусаў с пачатку гэтага года. По данных Национального банка, на 1 кастрычніка терминовые депозиты досягнули 19,5 миллиардов рублей. У вынику доля таких укладов у агульным объеме ашчаджэння у грамадзян перавысила 73%. Дзень бацькоўскай любові, які аб'ядноўвае Дзень маці і Дзень бацькі, стартаваў сёння ў Беларусі. Да гэтай рэспубліканскай акцыі Нацыянальны статыстычны камітэт падрыхтаваў адмысловы дэмаграфічны агляд. Так, паводле звестак Белстата, паўналетнія жанчыны складаюць больш за 55% дарослага насельніцтва краіны, а мужчыны каля 45%. Контроль за пешаходами и велосипедистами узмацнили в Гомельской области по 15 кастрычника. Рашение связано с ростом колькости дорожно-транспортных здарэнняў. За 9 месяцев этого года у таких авариях загинули 18 человек. Свято Покров Пресвятой Богородицы отзначая сёння православная церква. Урачыстасць выпадая на самый долгий месаед у православным и церковным календары помеж Успенским и Калядным постами. А вот для народных традиций именовито после этого дня починался период веселья. Зараз 11 градусов. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси будет облачно с прояснениями. По заходней полове чекаются дожди. У ночные и ранешние годины у особных районах туман. Ночная температура по ветру от минус 2 до плюс 9. У день 8-14 тепла. В областных центрах завтра день чекается. У Гродни, Витебску и Могилеве плюс 10-12. У Бресте и Гомеле 11-13. У столицы у ночи 4-6 тепла. У день 10-12 градусов. Без істотных ападкаў.
0: Реклама на радио «Столица».
2: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, ну что ж, давайте протягнем, знакомиться с сегодняшними топ-рок-фактами, как голосование у нас ожитявилось, как обрали мы самый цікавый факт про мати, занотованный у песен белорусских рок-выканавцев. Ну и доведались у первой половой программы мы про песню «Мама», якую спевает Петр Ялфимов, до речи, и она одна из ведомых у его репертуары. Знакомитая песня «Проникненная матуля» белорусского ансамбля «Сябры» так само часто гучить у нашем эфиры. Белорусский рок-гурт «Вер» — это авторский творческий проект минчанки Веры Грышанович. Ее песня «Мама» — таки глубокий, особистый инди-рок-трек. Так само «Щирый зворот до мати», и его можно почуть у нашем плейлисте. Бывает, сочите за гэтым. Ну и зараз будет черговая история и черговый рок-факт. Песня «Ой, давным-давно» — знакомитая композиция с репертуару заслуженной артистки Беларуси Ирины Дорофеевой у жанры фолк-музыки. И она стала одной из визитных карток спявачки. Упершиню эта композиция вышла у конца 90-х. Автор музыки и слов ведомый музыкант, композитор и удельник ансамбля песняры Олег Аверин. А у основы лягли мотивы традиционного белорусского фольклору. Текст этой песни, написанный на белорусской мове, наполненный теплыми ностальгичными почуттями, и расповедает такую кранальную историю дорослой дочки, якая шмат годов прожила удалечене от батьковского дома, як она долго не была у мати, як дорожка до ганка заросла чабаром и калиной, и уявляя, як тепло сустрэне яе мама по вертанні. Широкую популярность композиция отрымала у 2007 годе, калі Ірына Дарафеева выпустила яе обновленную версию. Трек гэты адразу увайшоў у ротацию радиостанции и полюбился слухачам за шчыр расти душевность. Ну и песня так само выконывается артисткой на сольных концертах у живым формате.

0: «Огонек» на радио «Столица».
1: Сябры, ну что ж, нам застаются по 200 выники сегодняшнего эфиру. Говорили мы про мам, матуль, як увогуле, про их, что спевают белорусские рок-выканаўцы, як вобраз матуль занатаваны у композициях белорусских. И на гэты момант найбольшую колькасць ваших голосов набирает наш другий рок-факт. Это проникнённая песня ансамбля «Сябры». Называется яна «Матуля». И с гэтай композицией ансамбль стал дипломантом российского телевизийного фестиваля «Песня года 2010». И увогуле там вобраз матулі у тексте непарыўна пераплецены с вобразом радзімы. Дякую всім, хто дзве гэтыя гадзінкі цікава і з карысцю бавіў час разам з намі. Для вас працавалі вядучая Алла Іванова, гукарэжысёр Ларыса Мараева. Яшчэ раз усіх мам са святам віншуем. Ну і, канешне, заклікаем усіх вас, дарагі слухачы, заставацца надалей на хвалі радыё «Сталіца». Пачуемся. Пакуль.
0: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.

0: Радио «Столица».
1: У столице 14 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. День добрый. Министерство замежных справ выступило с заявой о отказ на опубликование военных планов Полночно-Атлантичного альянсу. Как заявил пресс-секретарь Министерства замежных справ Руслан Воронков, белорусский бок хорошо осуждает заявы главнокомандующего сил НАТО у Европе американского генерала Алексуса Гринкевича.
2: Республика Беларусь решительно осуждает заявление главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Алексуса Гринкевича, представившего так называемую «теорию победы». Данная концепция предусматривает нанесение превентивных ударов по территории Беларуси с применением дронов и наземных роботизированных систем. Агрессивная риторика Североатлантического альянса приобретает все более системный характер. Без каких-либо угроз со стороны Беларуси, без реальных предпосылок к конфликту, НАТО строит планы по наращиванию военного присутствия у границ и нанесению ударов по территории суверенного государства. Под прикрытием защитных формулировок блок фактически готовит почву для военной эскалации и агрессии. Беларусь никогда и никому не угрожала. Наша военная доктрина носит сугубо оборонительный характер. Мы последовательно выступаем за открытость, деэскалацию и равноправный диалог. Призываем западных коллег проявить здравомыслие и приступить к совместной работе над восстановлением доверия.
1: Намолотили 9 921 000 тонн збожжа з уліком рапсу і кукурузы. Пад сяўбу азімых запахалі 1 571 000 гектараў палёў. Гэты паказчык перавысіў запланаваныя аб'ёмы на 71 000 гектараў. Да дня маці Нацыянальны статыстычны камітэт апублікаваў тыповы партрэт беларускай жанчыны. Па даных Белстата, большасць матуль у краіне пражывае ў гарадах, знаходзіцца ў шлюбе і выхоўвае двух дзяцей. А сярэдні ўзрост жанчыны пры нараджэнні першага дзіцяці перавысіў 27 гадоў.

0: 2026 год беларускай жанчыны. Маршруты, знаёмствы, краявіды і проста цікавыя месцы. Геалакацыя на радыё «Сталіца».
1: Пяць сыноў, якіх забрала вялікайчынная вайна, і маці Анастасія Фамінічна Купрыянова, якая працягвала жыць. А паехалі ў дзень маці ў Шодзіна, у адзін у краіне музей маці, прысвечаны рэальнаму чалавеку і сям'і. З вамі Алена Тавытава. Прывітанне. Сям'я Купрыянавых і сама Анастасія Фамінічна сталі правобразам манумента савецкай маці-патрыёткі, што з'явіўся ў Шодзіне ў 1975. Праз 5 гадоў у доме па адрасе Маскоўская 15, дзе жыла Анастасія Купрыянава, стварылі музей. Зараз тут жыве гісторыя, расказвае наш гід, навуковы супрацоўнік Жодзінскага краязнаўчага музея Сергій Візнер.
2: Дело в том, что в этом доме Анастасия Фомишна Куприянова жила некоторое время, причем этот дом, что необходимо отметить, был построен солдатами Слуцкой воинской части, где Петр Куприянов служил. Когда началась операция «Багратион», освобожден был Жодина 2 июля, Петр Куприянов участвовал в параде партизан, и вот его призвали как раз в Слуцкую воинскую часть. Там в Слуцкой воинской части стоит бюст Куприянова, там даже находится личная койка Петра Куприянова, которая тоже что-то вроде мемориального музея. И вот солдаты построили для Анастасии Фоминичны вот этот вот дом. Она в нем жила до самой своей смерти в 1979 году.
1: С 1980-го тут музей, у яким атмосфера звычайнага сялянскага жыцця.
2: Поэтому здесь есть, конечно же, и сені, есть предбанник, как заходить, есть и первые комнаты. В первой комнате сделано такое вот небольшое фойе этого дома-музея. Это вот у нас экспозиционная часть всего этого дома и непосредственно мемориальная часть, где демонстрируется сам быт. А это была ее главная жилая комната. Как мы видим, печь, она согревает не одну комнату, а целых две комнаты. Вот здесь также такая вот фотография, где Анастасия Фомишна и Петр изображены. Ее личные вещи здесь находятся, за этой вот витриной. Женское пальто, вот платок шейный. И такие вот сугубо хозяйственные вещи тоже ее. Вот такие вот часы, такая вот вышивка.
1: Тут Анастасия Фомінічна жила и тут же прымала гонаровых гостей из разных краин. Негледзячы на непросты лёс, у яе было актыўнае жыццё. Яна сустракалася с ветеранами войны, пионерами, была знаёмая с маці Юрая Гагарына и Олега Кашавога. Анастасіі Купрыянавай першай у горадзе ў 1972 прысвоілі званне ганаровы грамадзянін Жодзіна. Экспанаты музея таксама распавядаюць пра яе дзяцінства, юнацтва, замужжа. Расказваюць пра яе як пра маці, што вырасціла сыноў патрыётамі радзімы. Яна прыкладам свайго жыцця пераканаўча сведчыла, якім павінен быць чалавек на зямлі, сапраўдная маці. З вялікай літары. Пакуль усё, пачуемся і са святам.
0: Радыё «Сталіца». Музыка тваёй душы.

0: Радио «Столица».
1: В «Столице» 15 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. День добрый. На беларуска-польской мяжи зафиксованы чэргі 750 грузовиков, поведомили у Державным пограничным комитете. Наибольшая колькость машин находится перед пунктом пропуска Козловича. Там оформление чекает 600 фур. Подробленные голосовые поведомления ад имя кіраўніцтва боевой подрыхтовки пачалі атрымлівать военнослужащие. Под выглядом документов об перападрыхтовцы аферисты досылают шкодосные файлы. Мэта киберзлачынцаў атрымаць доступ до асабістых данных карыстальнікаў и их прылад. Правила наведывания громадских мест с живелами-компаньонами растлумачили профильные министерства Беларуси. Владельники крам и кафе мают право самостоятельно дозволять уваход наведвальникам с гадаванцами при захаванні санитарных нормов. При этом господары обязаны обеспечивать безопасность навокольных и неоднократно прибирать за своими хатними зверами. Чарговы матч регулярнага чэмпіянату кантынентальнай хакейнай лігі правядзе сёння мінская «Дынама». На лёдзе мінскай арэны беларусы прымуць магнітагорскі «Металург». Паядынак пачнецца ў 19:10. Трансляцыя на «Беларусь-5».

слушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин я Евгения Любина. Витаю. Міністэрства замежных спраў выступіла з заявай у адказ на апублікаваныя ваенныя планы паўночна-атлантычнага альянсу. Як заявіў прэс-сакратар знешнепалітычнага ведомства Руслан Варанкоў, беларускі бок рашуча асуджае заявы галоўнакамандуючага сіл НАТО ў Еўропе амерыканскага генерала Алексуса Грынкевіча.
2: Республика Беларусь решительно осуждает заявление главнокомандующего Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе генерала Алексуса Гринкевича, представившего так называемую «теорию победы». Данная концепция предусматривает нанесение превентивных ударов по территории Беларуси с применением дронов и наземных роботизированных систем. Агрессивная риторика Североатлантического альянса приобретает все более системный характер. Без каких-либо угроз со стороны Беларуси, без реальных предпосылок к конфликту, НАТО строит планы по наращиванию военного присутствия у границ и нанесению ударов по территории суверенного государства. Под прикрытием защитных формулировок блок фактически готовит почву для военной эскалации и агрессии. Беларусь никогда и никому не угрожала. Наша военная доктрина носит сугубо оборонительный характер. Мы последовательно выступаем за открытость, деэскалацию и равноправный диалог. Призываем западных коллег проявить здравомыслие и приступить к совместной работе над восстановлением доверия.
1: Ва ўрачыстай абстаноўцы ў музеі славы Магілёўшчыны жанчын рэгіёна павіншавалі з днём маці. Старшыня аблвыканкама Анатолій Сачынка адзначыў, што гэтае свята адгукаецца ў сэрцы кожнай з асаблівай цеплынёй. Асаблівыя словы ўдзячнасці Анатолій Сачынка выказаў шматдзетным і прыёмным маці, якія падарылі дзецям сям'ю, пачуццё абароненасці і ўпэўненасць, што іх любяць і заўсёды чакаюць дома. Радио «Столица» закрыла летний сезон 17 кастрычника у Литбердвор на Гиткала 5. У программе «Живая музыка» групп «Спасибо, все в порядке» и «Деми Мом» конкурсы и подарунки от радио. Початок у 19 годин, увоход вольным. У Мінску зараз 9 градусаў тепла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. Па заходняй палове чакаюцца дажджы, у начныя ранішнія гадзіны ў асобных раёнах туман. Начная тэмпература паветра -2, +9, у дзень 9-12 градусаў тепла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Гродні, Віцебскай, Магілёве +10-12, у Брэсце і Гомелі -11-13, у сталіцы ўначы +4-6, у дзень 10-12 градусаў тепла, без істотных ападкаў.
3: В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый шестой сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».

0: Реклама на радио столицы.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Великое княство Сла запрошает детей и дорослых неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: «Навигатор» на радио «Столица». Поехали!
1: Реклама на радио «Столица».
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
4: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
1: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корисно. Радиостолица. Кропка «Бай».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Евгения Любины. Вітаю. У Брэсте в урочистой обстановке 8 жанчынам уручили орден матям. Старшыня брэсцкага гарвыканкама Сергей Лабадинский подкрэсліў, что беларусы захоўваюць спрадвічныя традыцыі сям'і. Дзяржава у свою чаргу вялікую ўвагу надае яе падтрымцы. Адзіная ў Беларусі крывая разметка з'явілася ў Гродні. Эксперыментальныя лініі з эфектам завужэння праезнай часткі нанеслі на вуліцы Гагарына перад скрыжаваннем з транспартнай. Побач знаходзіцца паліклініка, касцёл, кафе, папулярны сквер, таму трафік тут інтэнсіўным. Шмат пешаходаў, а светлафора няма. Новая разметка прымусіць вадзіцеляў зніжаць хуткасць пры набліжэнні да аварыйна-небяспечных участкаў вулічнай сеткі. Такія ж лініі нанясуць на вуліцах Ліможа і Хімікаў. Ва умовах скарачэння светлавога дня дзяржаўная інспекцыя ўзмацняе кантроль за выкананнем правілаў дарожнага руху. Асаблівую ўвагу вартавыя дарог надаюць вадзіцелям сродкаў персанальнай мабільнасці. Самакаты і велосіпеды пры дрэннай бачнасці павінны рухацца з уключаным белым ліхтаром спераду і чырвоным ззаду. Пешаходы абавязаны пазначаць сябе святлоадбівальнымі элементамі. Вадзіцелі звяртаць увагу на свой стан за рулём. Радио «Столица» закрыла летний сезон 17 кастрычника у Литбердвор на Якала 5. У программе «Живая музыка» групп «Спасибо, все в порядке» и «Демимо» – конкурсы и подарунки от радио. Початок у 19:00, уваход вольным. По данных Белгидромета, 15 кастрычника в Беларуси будет воблачно с прояснениями. По заходней полове чакаются дожди, у ночные ранішние годины у особных районах туман. Ночная температура по ветра минус 2, плюс 9, у день 8-14 градусов тепла. У областных центрах у день чакается у Гродні, Витебской, Могилеве 10-12, у Бресте и Гомеле 11-13, у столицы у ночи 4-6, у день 10-12 градусов тепла без істотных ападков.
2: ВК, группы, пошук, радио «Столица».
3: Водители, внимание! На автодорогах М6 в Воложенском районе Минской области и М10 в Реческом районе Гомельской области функционируют контролируемые переходы для диких животных. Минтранс обращает внимание, если перед переходом знак «Дикие животные» загорается попеременно мигающими желтыми сигналами, а на табло высвечивается предупреждение об опасности, необходимо немедленно снизить скорость во избежание наезда на дикое животное. Внимательность на дороге спасает жизнь.
4: Спортивный экспресс. 7 дзён беларускага спорту.
5: Вітаю. Каля мікрафона Данута Анчелеўская. Кіраўнік спартыўнага ведомства з рабочай паездкай наведаў Віцебскую вобласць. Сергій Кавальчук азнаёміўся з дзейнасцю шэрага ключавых спартыўных аб'ектаў Новапалоцка. У цэнтры ўвагі інфраструктура гарадскіх спартыўных аб'ектаў, ацэнка ўмоў для трэніровак і спаборніцтваў, а таксама абмеркаванне перспектыў развіцця спорту ў рэгіёне. Міністр спорту павіншаваў Абубакара Хаслаханова з перамогай на чэмпіянаце свету сярод моладзі Ю-23. У Лас-Вегасе адбыўся фінал вагавай катэгорыі да 97 кілаграмаў. Беларускі барэц процістаяў Ягору Якушэнка з Украіны. Мацней апынуўся Абубакар Хаслаханаў 2-1. Раней Хаслаханаў станавіўся пераможцам першынства ў свету сярод юнакоў Ю-17 і юніёраў Ю-20. Дарэчы, гэта першы медаль у актыве беларускай зборнай на чэмпіянаце свету сярод юніёраў у ЗША. Кіраўнік спартыўнага ведомства павіншаваў Яўгенію Ільіну з перамогай на юніёрскім чэмпіянаце Европы па цяжкай атлетыцы. Наша спартсменка стала лепшай у катэгорыі да 57 кілаграмаў сярод дзяўчат да 20 гадоў. У рыўку яна справілася са штангай вагой 86 кілаграмаў, а ў штуршку зрабіла ўдалую спробу на 104 кілаграмы. Таксама Ільіна заваявала малыя залатыя медалі ў абодвух практыкаваннях. І яшчэ да поспехаў беларускіх атлетаў на міжнародных стартах. Наши спортсмены завоевали 7 медалей международных спаборництв по стрельбе из лука, кубок президента Республики Таджикистан. У активе белорусов 3 золота, 3 сребра и 1 бронза. Перемогу у особистом залику мужчин отримал Станислав Липницкий. Другое место Глеб Акуневич, у девчат у весь пьедестал белорусский. Яна Нахайчук, Дарья Пинчукова и Мария Савчук. А кроме того, Липницкий и Пинчукова перемогли у миксте. У мужчинским командным турнире сребрными призерами стали Илья Новик, Тимофей Прилепов и Ренат Лысов. Максим Румянцев завоевал бронзу чемпионата Европы по боксе Ю-17 у Черногории. Бронза так само на рахунку Алесі Макрицкай, якая стала третьей на чемпионате Европы по фехтованию на колясках.
4: Спортивный экспресс.
5: Жаночая сборная Беларуси по футболе сгуляла у нічию з Італіяй. Італьянки хутка забили на 9-й хвилине. Зраўняць лік удалося на 75-й. Канчатковые лику матчи 1-1. На жаль, жаночая сборная не выйдет на чемпионат света 2027. До справ хоккейных. Головный тренер Минского «Динамо» Сергей Брылин назвал нестабильной гульню команды у матчи с шанхайскими драконами и у первой четверти регулярных чемпионатов континентальной хоккейной лиги в целом. Минчане обыграли соперника узликом 3-2, заставивши первую перемогу на выезде в этом сезоне и спынивши семиматчевую серию шанхайцев с набранными очками.
6: Для нас была очень важная игра после неудачной игры в Ярославле. И ребята настроились, мне кажется, контролировали большую часть игры. Забили 2 хороших гола. Ну, опять же, тут те удаления, которые весь сезон нас подводят. Опять они вот случились и, конечно, устроили себе проблемы в конце игры. И, ну, хорошо, что довели матч до победы. Не хватает нам стабильности в играх, да, мы играем, ну, не все 60 минут, а нам удается там, я знаю, пол игры сыграть или один период, да, на том уровне, который мы хотим, да, к которому мы стремимся. Ну, вот, к сожалению, я ребятам объясняю, что любая деталь, она важна в игре, да, и, ну, раз какое-то действие или бездействие приводит к тому, что игра, ну, переворачивается с ног на голову и начинаются проблемы. Поэтому, ну, вот мы как-то все никак не научимся, да. Все ошибаемся. Я не знаю, я ничего такого особенного не требую. Вы же видите, у нас каждую игру у нас удаление за превышение численности состава. Я уже даже на собраниях показывал, как нужно меняться правильно. Я не знаю, уже, может, на тренировках начнем отрабатывать, я не знаю.
5: Далее динамовцы проведут 2 поединки на родном льоде. Сегодня у Минск-арене встреча с лидером Восточной конференции «Металлургом» из Магнитогорска. 18 кастрычника столичный клуб примет казанский «Акбарс». До выников республиканских спаборництв волейболисты Гомельской энергии, владельники Суперкубка Беларуси. Первый трофей нового сезона на Чижовка арене разыграли 4 лепшие команды по выниках минулого чемпионата. Солигорский «Шахтер», столица Гомельская энергия и Легион с Обухова Гродненской области. У полуфиналах горняки перемогли Легион, а гости с поудня были мацней за минчан. У финале энергия выиграла 2 стартовые парты за нульковым ликом 25-22. Третий и четвертый отрезки застались за солигорчанами 25-22 и 25-23. Тайбрейк с великой перевагой забрали волейболисты с Гомеля 15-8 и выниковые 3-2 по сетах. Гомельчане другий раз в истории завоевали суперкубок Беларуси по волейболу сярод мужчинских команд. До стартов, якія можна наведаць. З 16 па 18 кастрычніка ў Мінску пройдзе міжнародны турнір па пляжным футболе. На пляцоўцы новага цэнтра пясчаная дзюна сустрэнуцца зборныя Беларусі, Ірана і Амана. Зборная Ірана 4 разы выйгравала Кубак Азіі і мае бронзу чэмпіяната свету. Аман станавіўся чэмпіёнам Азіі і 6 разоў удзельнічаў у сусветных першынствах. Беларусы у 2025-м завоевали сребра чемпионата света. Зараз у рейтингу сусветной организации пляжного футбола Беларусь займает 4-е место, Иран 6-е, Оман 10-е. Команды сгуляют одно с одной по одним матчам, после чего вызначится владельник Кубка Дружбы. Первая гульня будет в пятницу в 18:00. Сустренутся Беларусь и Оман. Международный турнир по боксу памяти героя Советского Союза Виктора Левенцева проходит у Минску на базе Чижовка-арены. Завтра полуфинальные поединки, а 17 кастрычника – финалы. Международные турниры по мастацкой гимнастике на призе олимпийской чемпионки Марины Лобач пройдет 16 по 18 кастрычника у Палаца мастацкой гимнастики. Эти спаборництвы объединяют мастацкую гимнастику и мастацтво. Каждая команда представит одного из знакомитых творцов, а выступления станут своеобразным твором мастацтва. Белорусская федерация борьбы запрошая на Лигу храбрых. Это престижный спортивно-массовый проект, который проходит под эгидой президентского спортивного клуба и Белорусской федерации борьбы. Спаборництвы сберут мощнейших молодых атлетов нашей страны и России. У субботу отбудется квалификационная встреча представителей Калининградской области и Гомельской. Старт матча у 14:00. Болельщиков чекают Минск Калиновского 55Б. А на этом дозвольте развитаться с пожеланиями только сумленного и прихожего спорту.
4: Спортивный экспресс.

0: прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Смотри. Videobel.by.
1: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Столица ТОП-10. На 9-м месцы Nothing But Thieves и Stray Dogs. Гурт не просто выпустил новый альбом. Под яго уже запустили Stray Dogs Tour. И у початку 27-го года Nothing But Thieves, например, сыграют 2 концерты в Амстердаме. А сам альбом стал 5-м студийным релизом гурта и з'явился после 5 месяцев интенсивной працы над материалом.
1: Номер 9.

0: Столица ТОП-10. На 8-й позиции Enemy Inside с R.I.P. И тут цікаво не только то, что гурт выпустил новый сингл под назвой «Допамин». Музыканты зараз працуют над наступным альбомом и обещают больш жорсткий и сучасный материал. А еще в этом году они выступили разом с Smash Into Pieces. Гурт находится у вельми доброй форме. Новая музыка пошла у свет, и проверять ее на живой сцене ребята так само не забывают. Так что R.I.P. это, надеюсь, не развитание, а только початок наступного раздела Enemy Inside.
1: Номер 8.

0: Алиса ТОП-10. Сьомы радок займає «Луна» з треком «В этой тишине». Песня стала новым синглом гурта, а «Луна» зараз не сядзіць у чаканні. На сайте уже есть анонсы концертного тура. И вось гэта мне падабаецца. У назве «Тишиня», а у реальности гурт зноў збирае людей на концерты. Так что, калі «Луна» пропонует нам «Тишиню», лепш не доверять назве. Спачатку дачакаемся гітар.
1: Номер 7.
2: Если ниже не упасть мне.

0: паслухаць і падтрымаць чацвёрку свежачкоў вартых таго, каб трапіць у дзясятку найлепшых. На гэтым тыдні яны такія: Blacktop Mojo, 10 Year Itch, Bear McCreary, Patrick Stump, The Chandelier, Lacrimas, Profundere, Nevermore, Red Leather, Friendly Fire.
1: Сталіца ТОП-10.
0: Слухайте «Столица ТОП-10» – найлепший рок-топ, який ствараете только вы. На гэтым я, Андрей Крупич, с вами развітваюся. Голосуйте за уподобанные треки, подтрымливайте своих фаворитов и до сустречи у наступный раз. Пакуль!
1: «Столица ТОП-10»

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица. Кропка

0: Радио «Столица». Рухаемся разом.
1: Не застелена постель, утра не будет нас совсем. На экватор.

0: Теперь утра не будет нас совсем. На экватор выпал снег, на экваторе метель.
1: Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, 15 кастрычніка в Беларуси будет облачно с прояснениями. По заходней полове чакаются дожди, у ночные ранішние годины у особных районах туман. Ночная температура поветра минус 2 плюс 9, у день 8-14 градусов тепла. У областных центрах у день чакается в Гродні-Вітебской Могилеве 10-12, у Бресте и Гомеле 11-13, у столицы у ночи 4-6, у день 10-12 градусов тепла без істотних опадков.
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радиостолица. Кропка «Бай».
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте радиостолица.бай. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10. Свежашок.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали у Альпи Кармянські. З вами Аляна Давидова. Привітання.
0: Геолокація.
1: Карма. Гэта гарадскі пасёлак на Гомельшчыне. Утульны, зялёны і багаты на цікавыя месцы. І вось адно з іх.
2: У нас это место называют Кармянские Альпы, потому что если ехать со стороны вот с того холма и резкий поворот, и оно так вот прямо по-альпийски холмисто. Но это вот всё последствия ледника. Шёл ледник, протёр нам такую вот промоину, и по этой промоине в СОЖ втекает наша титульная речка Кармянка, маленькая.
1: Але удаленькая. У 1950-х приезжали геологи шукать корыстные выкопни, обследовали, и народилась их городская легенда, что на месте в итог у раки Кармянки лежит каменная глыба. Рассказывая наш гид, директор Кармянской центральной районной библиотеки Татьяна Егерова.
2: Если ее взорвать или отодвинуть, то река станет полноводная, наполнится и будет большая широкая река. Ну вот это вот такая местная легенда. Что еще? Здесь очень много родничков. Это вот самое такое впадина место, куда собираются все воды. И даже есть самоизливающая скважина. Она уже, наверное, лет 100 функционирует. И до сих пор еще из нее очень сильно льется вода, втекает в Кармянку. И использовалась для нужд спиртзавода. А спиртзавод начинался еще со времен помещиков Дория Дерноловичей.
1: Спочатку яны побудовали крухмальный завод. Потом, подчас Первой сусветной войны, хутка перепрофилировалися на спирт.
2: Потому что спирт – это что? Это главная государственная, так сказать, валюта, заказ, потому что это дезинфицирующее средство, это наркоз, это поддержание состояния солдат во время войны. Это было очень выгодно – брать заказы у государства на производство спирта. Но, знаете, они вот этот завод начали строить, а сами так быстренько в Ниццу уехали. Жили там хорошо. Люди жили просто. На зиму уезжали в Ниццу. У нас на зиму в Африку только аисты улетают. Вот, кстати, да, аисты у нас тоже очень много развелось.
1: И один из них, мабуть, вельми любит книги, бо коли он с выраю у карму прилетает и живе у яе центры весну лета заусёды, выходит у библиотеку. Чи то почитать, чи то, каб яго покормили. Зовут хипстер. Коли ўсё будет добро, то и у наступным годе зноўку прилетить до дому, где его любят и чакают. И чим не нагода приехать у карму, каб с гэтым буслом познаёмиться. Гэта справа, вядома, сезонная, а вось круглый год Кармянские Альпы готовы до визиту. Тут у любую пару года прыгожа и захапляльна. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем по Беларуси. Геолокация.
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.